0: Быть мужчиной требует некоторого риска. Шагать вперед, быть мужественными, быть лидером, брать на себя инициативу.
1: Что, если бы я потерпел неудачу каждый раз, когда проявлял инициативу? Проще всего ничего не делать и не проявлять никакой инициативы. Возможно, мы не умеем проявлять инициативу, потому что научили своих жен все брать в свои руки и делать за нас. Потому что сами не сделали шаг и не взяли на себя ответственность за свои финансы, за духовное благополучие своей семьи, за направление, куда идет наша семья. Все это требует инициативы от мужчины, который знает, куда идет.
0: Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами наш постоянный гость Александр и я, Дмитрий. Спасибо, что присоединились к нам. Сегодня мы начнем раскрывать основы, из которых состоит библейская мужественность. Ты думаешь, мужчины знают, чего они ищут, к чему они стремятся? Как ты думаешь, они понимают, что такое мужественность?
1: Нет, думаю, что не знают. На самом деле, если учитывать, что происходит в нашем мире сегодня, то настоящая мужественность, как задумал ее Бог, это в лучшем случае неуловимая цель. В большинстве случаев у них нет ни малейшего представления о том, что это такое.
0: Я помню, как сам пытался в этом разобраться и думал. Настоящий мужчина, такой как Рэмбо, не рассказывает о своих чувствах, он просто идет и делает. Это настоящий мужчина? Или настоящий мужчина – это чувствительный, заботящийся человек, который мягок, внимателен и прислушивается к сердцу своей жены? Это настоящий мужчина? Этот мир несет нам так много посланий, что многие мужчины смотрят вокруг и думают: «Я хочу быть мужчиной, но я не уверен, что это значит».
1: Я хочу, чтобы вы послушали цитату, которую я не так давно услышал и которая отлично все это описывает. «Давным-давно мужчины носили штаны и неплохо с этим справлялись. Женщинам редко приходилось открывать двери, и маленьким пожилым дамам никогда не приходилось самим переходить улицу. Мужчины брали на себя ответственность, потому что это было их дело. Но в какой-то момент мир решил, что ему больше не нужны мужчины. Дискотека за дискотекой, легкое латте с пенкой. Мужчин лишили их хати и оставили на мели между отрочеством и гермафродитизмом. Но сегодня есть вопросы, на которые не может ответить бесполое общество. Мир праздно стоит в стороне, пока города гибнут, дети хулиганят, а маленькие пожилые старушки стоят у края дороги. Впервые со времен плохих парней нам нужны герои, нам нужны взрослые, нам нужны мужчины, которые отложат в сторону пластиковые вилки, отойдут от салатного бара и освободят мир от следов самодовольства. Время испачкать в руки. Время ответить на зов мужественности. Время надеть штаны. Конец цитаты. Далее я хочу обратиться к Писанию, в котором много говорится о мужественности и о том, как мужчины должны брать на себя инициативу. Мужественность – это быть инициатором. В первом послании к Коринфянам, 16 глава, стих 13 и 14, говорится о том, что мы должны стоять твердо в вере и быть мужчинами. В третьей книге Царств, 2 глава, Давид при смерти. Он ободряет своего сына Соломона и говорит: «Храни завет Господа Бога твоего, ходи путями его и соблюдая уставы его и заповеди его, и определения его, и постановления его». Он призывает своего сына быть мужчиной. «Шагай вперед, сын, не растрачивай свою мужественность на меньшие призвания». При этом этот мир посылает мальчикам послания, которые наполняют все густым туманом. Если кто-то и должен прояснить, что значит быть настоящим мужчиной, то это должны быть последователи Иисуса Христа, которые живут по Писанию.
0: То есть ты хочешь сказать, что Писание дает нам ясную картину того, что такое зрелая мужественность?
1: Да.
0: Хорошо, тогда разверни свою мысль.
1: Прежде всего я скажу, чем она не является. Мужественность – это не пассивность. Есть предположение, что в третьей главе книги Бытия, когда змей подошел к Еве, Адам стоял рядом. Адам был там, но он ничего не делал. Отсюда рождается предположение, что, возможно, первым грехом мужчины была пассивность. Если вы подумаете об этом, если инициатива – это сущность мужественности, Возможно ли, что грех, надменность и гордость, ничего не делание и просто стояние в стороне может быть ее противоположностью? Я думаю, что существует 4 причины, почему мужчины сегодня пассивны и не проявляют инициативу. Прежде всего, взять на себя инициативу – это тяжелый труд. А я устал. Это конец дня. Мне не хочется обсуждать что-то из Библии со своей семьей за ужином. Мне не хочется укладывать детей спать и служить своей жене, помогать ей в этом и молясь с ними. Проще всего сесть в кресло и превратиться в огромную амебу и ничего не делать. Быть лидером – это тяжело. Быть мужчиной призывает нас уйти от пассивности, от ничего не делания, к действию, к служению, к помощи другим и к тому, чтобы помогать им нести их бремя.
0: Это трудно не только в конце дня. Взять даже начало дня, когда мы отправляемся на работу. Есть много парней, которые отказались от мужественности в самом начале дня, потому что, честно говоря, как ты уже сказал, для этого надо взять на себя инициативу. Это значит, что вы должны сделать шаг, вы должны взять на себя ответственность, вы должны пойти на работу.
1: Верно.
0: Многие мужчины спрашивают, кто этого хочет?
1: Если вы хотите быть мужчиной, то вам придется испытать боль. Потому что отречься от себя и оставить себя, чтобы служить другим, включает в себя самоотречение, которое влечет за собой боль. Нет, мне не нравится боль. Моей плоти не нравится, когда все не так, как хочется ей, но это часть того, что значит быть мужчиной. Помните в Евангелии от Марка, 10 глава, стихи с 35 по 45? Ученики пришли к Иисусу и спросили его, «Кто из них больше?» На что он ответил, «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Я думаю, что в этом суть мужественности – служить другим, отдавая свою жизнь за других. Также мужчины не могут взять на себя инициативу, потому что они говорят, «Я не знаю как, я не знаю, что это значит, у меня не было отца, который это делал, эта страница их жизни чиста». И они используют это как оправдание. Я бы сказал мужчине, у которого не было отца, или чей отец не был для него в этом примером. Найди мужчину, который знает. Пойдите и найдите мужчину, который сможет вам показать на практике и наставить вас в этих вопросах. Например, как поговорить с молодым человеком своей дочери? Хотя, возможно, вы никогда об этом не задумывались. Но есть мужчины, которые могут научить вас этому. Есть книги, которые рассказывают, как это сделать, как быть мужчиной, как брать на себя инициативу, как сделать этот пугающий шаг и быть мужчиной. Третья причина, почему мужчины не берут на себя инициативу, потому что они боятся неудач. И если бы я терпел неудачу каждый раз, когда я проявлял инициативу, или моя жена заставляла бы чувствовать меня неудачником каждый раз, когда я это делал, проще всего ничего не делать и прекратить брать на себя инициативу. И это приводит меня к четвертой причине. Наши жены могут сделать это за нас. Возможно, мы не умеем проявлять инициативу, потому что научили своих жен все брать в свои руки и делать за нас. Потому что сами не сделали шаг и не взяли на себя ответственности за свои финансы, за духовное благополучие своей семьи, за направление, в котором идет наша семья. Все это требует инициативы от мужчины, который знает, куда идет.
0: Мы отступаем, мы не принимаем на себя ответственность, то есть жена смотрит вокруг и говорит, ничего не делается. Но ее это не пугает, она просто возьмет и сделает это. Ты об этом говоришь?
1: Совершенно верно. Верно и противоположное. Вместо того, чтобы быть пассивными, мы проявляем инициативу. В чем мы можем ее проявлять, как настоящие мужчины? Мы опросили более 100 000 людей в поместных церквях по всей стране. И одна из главных вещей, которую жены ожидают от мужей, это духовное лидерство в браке и семье. Один из способов, как взять на себя ответственность и начать вести свою жену духовно, это начать молиться с ней каждый день. Мы уже не раз говорили об этом в наших программах. Мне кажется, это мое самое жизненное послание. Сегодня утром я читал 4 главу Евангелия от Иоанна о разговоре Иисуса с женщиной у колодца. Он сделал феноменальное заявление. Он сказал, «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина была поражена этим мужчиной, который рассказал о ее прошлом и, казалось, любил ее и говорил с ней с искренней добротой. Она заговорила о Мессии, и он сказал: «Это я, который говорю с тобой. Молясь вместе, вы приходите к Мессии, Иисусу Христу, приходите к Нему снова и снова и снова, чтобы пить воду живую. Если вы будете пить от Иисуса Христа, из вас потекут реки воды живой». Когда мужчина является духовным лидером для своей жены, это значит, что поток может быть сильным, глубоким, кристально прозрачным и чистым. Это значит, что мужчина может по-настоящему любить свою жену на совершенно новом уровне. Я думаю, что многие мужчины не любят и не ведут своих жен духовно, потому что они не знают как. Никто их к этому не призывал. И сейчас я стою на этих ступеньках мужественности и протягиваю руку тому, кто, может быть, стоит одной ногой в мужественности, а второй в отрочестве.
0: По крайней мере, ты говоришь об этой стороне духовного лидерства.
1: Верно. Я протягиваю руку и говорю: «Давай, отвернись от отроческого возраста. Отвернись от оправданий. Шагни вперед и стань таким мужчиной, каким сотворил тебя Бог, любящим и духовно ведущим свою жену».
0: Хорошее наставление, и пусть останется эпитетом на конец сегодняшней передачи. Шагни вперед и стань таким мужчиной, каким сотворил тебя Бог, любящим и духовно ведущим свою жену. Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы были с нами. С вами беседовали Александр и я, Дмитрий. До новых встреч, и пусть Господь благословит ваши семьи.

Вы слушали передачу, подготовленную Трансмировым радио совместно с миссией «Семейная жизнь». Ждем ваших отзывов по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, индекс 194-214. До новых встреч!